0: Darvel. Sex. Fucking coming.
1: Fuck
0: on. Sex.
1: Coming.
0: So deep.

Oh, good sir.

лучший рэп за последние тысячи лет. Я лучше, чем Тупак, Бигги, Эминем, Кендрик, Джейн Кол, твой батя и даже Лил Памп.

Massage my prostate with that curved cock.

0: Master.
1: Семен.
2: Солнечный свет уже купается.
1: Семен.
0: Fisting my ass.
2: На моем огне, но сердце спит мое.
0: Latex glove.
2: Ночь полнолуние.
0: Fisting.
2: Ночью особенно верю.
0: Gay sex.
2: $300. Машется манчевая.

podcast. The boys. Coming, boys. Boys. Yeah, coming. Slash.

0: Рига.
1: Лучше всех каждому.
0: О, мягко.
1: Рядом нужен
0: покупатель.
1: Это брак от страха. Это
0: boy next door.
1: Это каждому.
0: О, мягко.
1: Рядом нужен
0: покупатель.
1: Но бывает так, что
0: Нико, Нико.

この男は今日もトレーニングを欠かさない。You think it's mad.

0: Old master. Sand dungeon.
1: Bagging. Semen smell.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: Billy.
0: Ты уже не жди. И хотя нам здесь немного жаль,
3: Ben, that cock.
0: Конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master.
0: В лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop. Gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist.
0: Кого-то зря.
3: Master.
0: Ben. Закроет это.
3: Dick.
0: К новым.
3: Deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
3: Stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
3: In my ass.
0: Каждому.
3: Master.
0: В лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Голубой. Loop. Gay sex.
0: Голубой.
3: Bad cock.
0: Бежит, качается.
3: Dungeon master.
0: Набирает.
4: Лейс.
0: Ну зачем же это
3: come.
0: Кончается? Пусть
3: будет
0: целый год. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо.
3: In my ass.
0: Каждому.
3: Master.
0: В лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop. Gay sex. Master.
0: В лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop. Gay sex.

0: Чейно.
1: Устал от зажаться. Мне кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю.
0: Bad cock.
1: Кажется, что я
0: gay boy.
1: Да, я дышаться, я ненавижу.
0: Секс.
1: Вывозить. Я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
0: бандаж.
1: Никогда не распускал. Собираю.
0: Rip the skin.
1: По кускам. Когда-то я был уверен, что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет.
2: Spanking.
1: На больше не
0: penetration.

0: Dick.
1: Страшно, рисую тебя.
0: Latex gloves.
1: Чтобы ты их изнашивала. Однажды
0: Sex.
1: Будет по-настоящему, а пока что. Ты спросила, почему?
0: Stiffing.

0: Swallow my cum.
1: А чего? Все понимаю. У дорог, прислонившись по ветру, стоят.
0: И the semen.
1: Так печально.
0: I swallow.
1: Я пойду.
0: Assisting anal. $300.
1: Я рад.

0: печальные летят под рубахою,
1: пенис
0: лаская. А Настенька опять,
1: boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: А the semen с березки упал
1: in my mouth.
0: Он как я оторвался от
1: dungeon.

0: родная, с тобой. Ты пойми, я пей. Не печалься, не стоит. И махнет на прощание рукой. И за мною
1: next door
0: закроет. Отчего так в России?
1: Swallow my cup.
0: Отчего хорошо так? Пальцы ветром в раз пролетят, а последнее она опять
1: Boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: Альбсимен с березки упал. Он как я оторвался от
1: Dungeon.
0: Она
1: finger.
0: Опять
1: Boy next door.
0: И опять
1: turns me on.
0: Альбсимен с березки упал. Он как я оторвался.

0: Дарк Гей Парти.
1: Топор, ну мне иначе нельзя. Меня зовут
0: Boy Next Door.
1: Да я синоним
0: Full Master.
1: Ну моя цель показать, как под залпы
0: Big Keyless.
1: Нелегко.

Boy next door.

0: Boy Next Door.
1: Я мог бы стать
0: Performance.

YouTube.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: парашютов ровных.
1: It's so.

Anal, latex glove. Bangkok. Master.

cock. That's my ass. Sex. My horny.

0: Подворотня нас ждет.
1: Boy next door.
0: Хочет нас посадить на...
1: Some dick.
2: Fucking slave.
0: Уже лишились своих...
1: Ass. Amazing.
2: Suck shit.
1: Master.

0: Закшер! Закшер!
1: И просто трачу тебя, тебя, тебя, тебя. И просто трачу свой камень тебя, тебя, тебя.

0: Я на сатинке. Где же ты, где же ты, где я?
1: My cum. Finger in ass. Yeah.
2: Grip the skin.
1: Yeah.
0: Я просто трачу свой
1: cum.
0: Тебя, тебя, тебя, тебя. Я просто трачу свой
1: cum.
0: Тебя, тебя, тебя.

0: час.
1: Деньги нахер.
0: Проводит. Вручит всем.
2: Так сам дик.
0: И до рассвета пойдем. Я в непонятках, что ты с другим. И каждый...
1: Fisting.

Yeah, finally. He had finished writing the song.

Dungeon Master System Lives really in my ass for Dungeon

0: releases.
1: Dungeon. Get your whole arm up there.
0: Каждый новый
1: anal.
0: Становится все ниже. Paris теперь Париже.
1: Anal.
2: Fisting.
1: Finger.
2: Stick.
1: Swallow. Come. Boy next door. Fucking. Coming. Fucking. Deep.
2: Dungeon. Master.
1: Make me come.
0: Понял.
1: Wee wee.
0: Ха, мы притащим.
1: Yeah,
0: не то что.

0: Молодцы!
1: А что пустяковья хрупкого эгоартиста? Нет довести бы на самоубийство. Нет человека ранними.
2: Не хочу никому давать копаться в своей. Не хочу. Боюсь, что раскопают что-то.

penetration sound.

0: All right, guys.
1: Ей тоже. Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
2: so wild.
1: Но зовут сомнения. Она всегда. Но скоро скажет.
2: Let's do

солнце, пока живет, я буду носить на как прибью всех, прах прибью всех, нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги, вы не закона.

0: печь, а встанет из 15. Одень опять из цветов и пошагает боссы по утренней next door. Ногами собирает
1: семена.
0: Тут не война, тут
2: gay party.
0: Ибо пора
2: rub our fat cocks together sometime. Maybe a little oil. Two fat cocks together. Oil.
3: Fuck you. Маэстро.

0: dick.
1: Мне говорят, что я вчера с березы слез. Динамит.

15S. My car. Anal. In my ass. Stick finger. Ah, ah. 15S. My car.

0: и обормот.
1: This thing S. Это закружится. My car.
0: И обормот. Он на слабо.
1: Anal. In my ass.
0: Внутри живет он мне.
1: Stick finger.
0: Не дает. Он двигает.
1: Fifteen S.

0: My cum. Anal.
1: Boy.

0: с кем-то, что с тобой. Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду.

0: little bit of...
1: What's up, man?
0: 15, no swallow. Come.
1: Ты не думай, не со зла. День рождения у тебя. День рождения у тебя. Только рядом нет меня. Не могу тебя обнять. Тебя сказать.

Напиши мне, напиши хоть пару строчек. Или приди ко мне во сне, тогда будет легче мне. А не хочешь, не пиши, значит нет тебе души.

0: Fisting.
1: Просто так, чтобы...
0: 300 баксов.
1: Достать, надо стать...
2: Two boss of this gym.
3: Yes. Next door.
4: They're such good size and all.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это барбар-барбарики. Легкие как...
3: Suck some dick.
1: А вы загорят?
0: Dark fantasy.
1: Они небольшие.
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.

0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
0: 300 bucks.
1: Ano za garanty?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики.
0: Next door.
1: Панчики. Легкие как...
0: Swallow my cum.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это барбарики. Легкие как...
2: Rip the skin.
1: Ano za garanty?
0: Dark fantasy.
1: Ano mi potrzeje?
0: Latex gloves.
1: Это...

0: 473 километра до пункта назначения.
1: Кариш, открой хотя бы окно. Сойдет с ума, если тачка пропахнет.
2: I'm sorry.
3: Я, кстати, не понимаю, как ты так держишься и даже не... Когда умерла, я долбил несколько месяцев.
1: Ты так говоришь, будто для этого нужен повод.
0: 420 километров до пункта назначения.
1: Ну, я стараюсь реже сидеть дома и почаще выбираться. Собственно, поэтому я сейчас с вами. Еду непонятно куда. Плюс помогаю отцу с картографией.
4: Брат, ты все делаешь правильно. Я бы не хотел, чтобы ты провел остаток жизни в депрессии, разглядывая ваши совместные фотографии.
1: Да, я иногда вообще забываю, как звучит... При этом я точно буду помнить всякие мелочи, например... Ненавидел, когда я в машине.
3: Я же извинилась.
4: Забавно, как выборочно мозг хранит нашу память. Как будто он сам решает, что нужно спрятать от тебя.
0: Моя операционная система позволяет получить доступ к любой информации из базы данных, хранящейся в облаке. При отсутствии высокоскоростного система будет использовать данные, предварительно загруженные на диск. Как я уже говорил, терабайта недостаточно для качественной работы компьютера в экстренной ситуации.
3: Знаешь, я тебе завидую. Если тебе не нравится, ты просто можешь удалить это из памяти и забыть навсегда.
0: Это не в моих силах. Удаление и хранение файлов происходит лишь по команде, то есть Игоря.
1: Помнишь, я просил тебя почаще разговаривать с нами, чтобы откалибровать синтезатор?
5: Вспыши на перекур, что-то нового давай.
6: Celebrate.
7: Семена.
5: Зрта красить.
6: Yes.
5: У кого пошли дела? У этого...
6: Dungeon.

0: next door.
1: Здесь чудит, а под окном чуть дышать.

Ты же тоже слышишь между нами? Все слишком красиво, мы не сможем быть вейдами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными. Ты моя семена, я Антонио.

0: Нас нет имен, ни парка. Обуздать нельзя ни одна. Ни почем, ведь мы запрещенная. Каждый из причем замечать.
1: Come.
0: Мироздание.
1: Do anal.
0: Мы запрещенная. Без тайного рукопожатия сочиняю стукачок, ведь мы запрещенная.

0: следуют толпы. Мы способны бесследно мелькнув напоследок городской непрошенный лет сто как подрубищем будущем тубус успешно несущий
1: пенисы.
0: У нас нет ни
1: бандич.

0: знаешь сфотку.
1: Гей вебсайт.
0: Боясь.
2: The semen.
3: My cum.
0: Ведь каждый может.
4: Rip the skin.
5: Ты преступляешь.
6: Anal.
5: Своим
6: Dungeon.
5: Враждебною средой.
0: Но предстает перед тобой. И вот ты встретился.
7: Billy Harrington.
0: Торгую я.
6: $300.
0: Требую стиля.
6: Нахуй.
2: Don't coming. Deep dark fantasies.
6: Dark dungeon.
2: Semen.
4: Six hot loads.
6: Nasa.
2: Don't coming.
6: Deep dark fantasies.

0: Pull up on that.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: That's revenge. Sticking up for me, lady.

0: не выпавший
1: секс.
0: Бесприятный
1: бэкакс.
0: Под аккорды
1: my calm.
0: Счастливый
1: coming.
0: И счастливый
1: coming.
0: И конечно тебя.
2: Pull up our pants.
0: И в морозе и зной я тебе говорил.

are in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

0: Bobsleigh? Finger in my ass.
1: Semen.
0: Dungeon. $300.
2: Spanking.

0: dungeon.
1: Размером
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
0: Swallow my cum.

0: Yes.
1: Рассказать вам историю, но она не так проста, как покажется с первого взгляда. Слушай.
2: Horny. Сучки приключился случай. Я предупреждаю.
1: Такой ебучий.
2: Horny. Сучки приключился случай.
3: Oh yeah. 15.

0: западной
1: косочке
0: приключился случай. Я предупреждаю.
1: Horny.
0: Сучке приключился случай.
1: Oh yeah. 15.

0: друга. Если честно, рядом с тобой я себя чувствую просто...
1: Одной хорни сучки приключился с ней. Я предупреждаю. Мэн. Horny. Сучки приключился случай. Fisting. Anal. Кучкой бой. Присядь и слушай. Horny. Сучки приключился случай. Я предупреждаю. Мэн. Horny. Сучки приключился случай. Fisting. Anal.

0: out of my gut.
1: MC
2: Leatherman
3: и Билли Харрингтон
1: вставляют. А вставляете ли вы?

0: some dick. Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: right.
3: Vision.
1: Ученые
4: из Лукского кабачкового университета
1: скрестили
3: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
3: play with Judge Cox,
1: но и наказывают.
5: На полице надписи Maiden
6: Gay website
5: Pornass едет
6: Letterhead.
5: А затем за
6: porn ass
5: русский
6: boy next door
5: четко корректирует
6: cock lay sex club in my ass
5: loop до зари от рассвета до заката
6: cock
5: loop до зари от рассвета до заката
6: cock
5: на полице надписи
6: lady mistake
5: Porn ass. Едет
6: Stockholm, man.
5: А за этим
6: Porn ass.
5: Русский
6: real man.
5: Четко корректирует
6: suck. Swallow come in my ass.
5: Seaweed.
6: Sloop.
5: До зари. От ответа до заката.
6: B-E-1-2-3.
5: Oh,
6: Sloop.
5: До зари.
6: Stick finger to anal.
5: $300. На
6: полный
5: фарм. Пенс. За рулем.
6: Порн ас.
5: На колеса.
6: Дик.
5: А затем за
6: порн ас.
5: Бывший фарм.
6: Слэй.
5: Четко корректирует.
6: Секс.
5: И
6: фистинг ас. In my ass.
5: Сиуиз.
6: Люб.
5: До зари. От ответа до заката.
6: B-E-1-2-3.
5: Полный
6: Сиуиз. Люб.
5: До зари.
6: За фистинг фарм. Дик.

0: again.
1: Master fisting
2: anal
1: my ass.
2: Your dick.
1: Finger stick.

Testing.

next door. Fuck! Boy. Daniel. Boy. My cum.

party up here.

latex glove existed. Bonded.

This thing is 300.

0: А я иду такая вся.
1: I'm fucking coming.
0: Я иду такая вся.
1: Fingering.
2: Oh. Semen.
0: Душат, душат, я плюну.
1: Gay bondage.
0: Но иду такая вся.
1: I'm fucking coming.

0: этот
1: fucking
0: this тяжкое призвание.
1: Bad cock.
0: Врут, кто говорит, что так полезен. Скрывая тысячи
1: some dick.
0: Сизын запух от
2: loop it up.
0: И
1: semen.
0: Маленький беззубый
1: boy next door.
0: Стало
1: fucking coming.

0: gay website.
1: Рыцари турниры.
0: $100.
1: Дангин. Шут наденет красочный.
0: Latex.
1: Будет
0: fuck.

0: Сегодня праздник
1: у тебя.
0: Сегодня будут
1: fisting
2: and anal.
0: Девушек
1: back.
0: С утра горят
2: and balls.
0: Пришли стоят
2: so horny.
3: The semen
0: в руках и ребят. Потому что на 10 по статистике
1: 300 bucks. Full master.
0: Важности полны.

0: so horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10. По статистике.
3: 300 bucks.
2: Сегодня.
3: For master.
2: Почему-то. Они статистики назло. Опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

0: We must pull up our pants.
1: Так, надо. Нам, наверное, лучше.
2: Come over.
1: Домой. И лучше не
0: celebrate.
1: Несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь.
2: Stay boy.
1: Мне нужно
2: do anal.
1: С тобой скорее.
2: Hi, да.
1: Мне нужно
2: stick finger.
1: Чтобы стать
2: на her.
1: Чтобы
2: around more.
1: Моя голова. Мне нужно
2: slow down.
1: Что я ненавижу. Я думал, что
2: master.
1: Просто слова.

0: включать экраны, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my

0: No, I'm not.
1: Fuck you.
2: Semen.
3: I'm an artist. I'm a performance artist.

0: I'm ready for more.
1: It was sky капает, капает. Иду мокрый, просто к тебе, где бы я не был. Для остальных я...
2: I'm an artist. I'm a performer.

big door. Yeah. Yeah. Yeah. This thing. Bondage.

Like,

coming back.

0: suck some dick.
1: Dungeon. По ему сведению, ему неведом страх. Он прогулял вчера ведение, сидит лишь на
2: Bad cock.
1: Громче всех
0: suck.
1: Ходит он без
0: bondage.
1: Пока не видит
0: как
1: же наш ведь против он набрал вчера 8. Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только и хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
0: стыкнул
1: кофе. Он жертвует, сосредоточившись на
2: семена.
1: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на. Ведь скоро наш и станет сказочно богат. Когда я выиграю,
0: она
1: мне даст любое. И буду как богатым и успешным я. И наплевай, что в четверти по всем предметам
0: светит.
1: Когда твой 4

думает, как тратить. Представляя кучу, right? Что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И это

0: Like that?
1: Genau.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: Master.
1: Dan.
2: Swallow my cum. No, I don't do anal.
0: Dungeon Master. Master.
1: Dan.
0: Любит меня,
3: друг мой, не отрекайся от...
1: Hey, no.
0: Dungeon Master.
3: Прости меня.
0: Master.
1: Dan.
3: Люби меня, враг мой.
2: Swallow my cum.
3: Друг мой.
2: You know I don't do anal.
0: Dungeon Master.
3: Прости меня.
0: Master.
1: Dan.

0: как stick your finger in my ass.
1: Патроны, водка,
0: fisting
1: в цене, а на войне нелегкий
0: calm,
1: а сам стреляй.

0: Rádio e Música.
1: My dick is so hot.

0: pants.
1: Swallow. Swallow.
2: Swallow.
1: Swallow. Swallow.

0: Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun d Весь покрытый
1: семен
0: абсолютно весь.
1: Bondage gay website.
0: Dungeon есть.
1: Bondage gay website.
0: Dungeon есть. Весь покрытый
1: семен
0: абсолютно весь. Там живут несчастные.
2: Она
0: ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри. Она ужасные.
1: Amazing.
0: Внутри. Там живут несчастные.
3: Banking.
0: Они не делают ни.
1: Fisting.
3: Ass.
0: Видно в.
4: Видно в.
3: Banking.
0: Они не делают
1: ни. Fisting.
3: Ass.
0: Не coming. Не растет.
1: Bad cock.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
4: Do anal.
0: Молится, не жалеет.
1: Semen.
0: Не растет.
1: Bad cock.
0: Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Им бы. И взять и отменить. Им бы. Взять и отменить. Вроде не. И могли бы.
1: Suck some dick.
0: Как назло на.
1: Website
0: нет.
4: Latex glove.
3: Anarchy.
0: И в. Пропадают зря.
3: Anarchy.
0: И в. Пропадают зря. На проклятом.
1: Website
0: нет.
4: Latex glove.
0: По такому случаю. Ночи до зари.
4: Don't do anal.
0: Невезучие.
4: Don't do anal.
0: Бедные.
1: Don't suck some dick.
4: Latex.
0: Какой неведомо в никаком.
4: Glove.
0: Oh, yeah.

Dungeon house. Full master. You ain't no maggot. Sex.

0: Ты не мой бестер. У меня был за последний
1: Dungeon.
0: Да.
1: Do anal.
0: Сделал это мама.
1: Sex.
0: Семен.
1: Он.
0: Помню времена, когда не

Скандинавию. Прошлого ностальгия крышей мне тянется в окошко. My calm. Знакомая до тошноты рвота. Весь на выпуск. Здесь тихо третий курс. Boys. Города. 300. Клетка как пустила. Ход лет уже не слушает. Full master. Солнце так же красивый тебе, как Boys. Задира. Все еще красивый тебе, как Boys. Задира. 300. Клетка как пустила. Ход лет уже не слушает. Full master.

0: Гарри Поттер, алфавити вяжут по рукам, бандич. Тебе это нонсенс, кем-то насанов. Данжен. Памяти на солнце стало больше черных.
1: Лейтекс.
0: Через ноту нам с тобой больше не о чем болтать.
1: Бой next door.

0: секс.
1: Фон магию пою.
0: 300 Boy, 300 Full master. Boy,

0: Не так всяко, но как раз, чтобы накинуть грустно под пианино из 2010-го.
1: Like that boy?
2: That's how I'm doing.
1: Say yes, sir. Yes, sir.

0: endured the lash of the spanking.
1: My name is Dan. I'm an artist.

0: Ты кинулась ко мне, а после вернул, сказал,
1: right.
0: Стоял я в шоке 3 часа, но
1: Semen.
0: Я не
1: fucking
0: call. Сказал, что это
1: oui. Do you like what you see?
0: Мы ебали
1: fucking
0: а ты
1: full master in my ass.
0: Как не

15, that's my brothers. Man, my anal. Keep that cock. Oh,

0: в ожидании идет не спеши.
1: Семен
0: замерзла и хочет уйти, но уже не пускает.
1: Bad cock.
0: Я стою на
1: next door.
0: Пускай
1: turns me on.
0: Назло ветра
1: в ней
0: дело, словно в

0: Я спешу к ней, чтобы увидеться. Может быть, у нас получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму нежно и трепетно. Мы в шаге от
1: Семена.
0: Но сделать, что нужно.

0: конца. Вместе не страшно. Услышит, что я в люблю. И лишь
1: do anal.
0: Звон уносит под
1: my cum.
0: Но я
1: suck dick.
2: Dungeon.

0: Спанкинг.
1: Теперь нам
0: Фисты.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

super quick.

0: Don't stop. Don't touch me there.
1: Let's get your

want to do. If that's what you want to do, you can

0: поставим на всю. Не спят, кто
1: лопопец.
0: Вы простите,
2: my car.
0: А потом
3: suction.
0: Говорит до утра. Это
2: dick in my ass.
0: Это
2: dick in my ass.

Точно не. Gay brother. Знаю, будем до утра. Hot sex. Тебя греют мои. Dicks. Gay sex. Так красиво поднимает. Fingers. Воздух. Летела с хайпа. Солнце уходит. Next door.

0: обещай.
1: Stick your finger in my ass.
0: Никогда не
1: make me come.
0: И еще почаще
1: suck.
0: Буду новой
1: spanking.
0: Ждать и скучать за блеском
1: ass.
0: Будет все, ну а пока
1: this thing is 300 bucks.
0: Звук поставим на всю oh. И соседи не спят. Кто
2: must pull up our pants.
0: Вы простите
1: my come.
0: А потом
3: suck shit.
0: Говорит до утра. Это
1: dick in my ass.
0: Это
1: dick in my ass.
0: Звук

15 is 300 bucks. Yes, I'll take it.

Dungeon Master. Fisting. Dungeon Master.

0: Jamal.
1: Lacey, get your ass back here. Mmm.
2: Bad cocks.
3: And beat the
2: master.
3: Send this bit in that body.
4: Boy, next one.
3: Ich kann dir ein paar Astar. Mutter, ah, где твой план, чтоб заработала, как гонишься за мной, ты стерешься в баррикады.

0: Там наполовину.
1: Так, так зми. She's warning. Arsonist.
0: Надо бы побыстрее.
1: Do anal.
0: Полный.
1: Dick.
0: Хотим. Мало.

하니까.

0: Так.
1: В левой руке.
0: Эйно.
1: В правой руке.
0: Мой ду.
1: Менеджер.
0: Так, ду, эйно. Ду, эйно. Ду, эйно. Ain't no.

0: legs.
1: I do anal. Do anal. Do anal. Do anal.

come do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal. Do anal.

парашютов ровных.

0: for people to feel their dungeon.
1: Твоему сведению, ему неведом страх, он прогулял вчера. Ведение сидит лишь на
0: bad cock.
1: Громче всех
0: and suck dungeon.
1: Ходит он без
0: bondage.
1: Пока не видит.
0: Как
1: же наш
0: fifteen ass with gloves.
1: Ведь против он набрал вчера
0: 8.
1: Он только с теми дружит, кто его хуже. Из боев он берет только
0: и
1: хуже. Тут узнал он про турнир с призовым фондом куча. Это даже вроде больше, чем зарабатывает. Настало время, и Серега начал. Минуло 2 недели, как не
0: стыкнул
1: кофе. Он жертвует, сосредоточившись на
0: семена.
1: Не заполняет он. Скатились, но это все херня, ему насрать на... Ведь скоро наш станет сказочно богат. Когда я выиграю,
0: penetration,
1: она мне даст любая

думает, как тратить. Представляя кучу, что мечтают переспать с ним. Такие мысли сильно отвлекают от бойства. Но это ничего, ему не занимать упорство. Собой гордится он, ведь если вы не в курсе, каждый совершает в плюс. Знает, научился он, даже выяснил то, что прогуливает всех в клубе или дома. Но тут, о боже, вызвали в школу. Отец узнал про все прогулы с криком. И отобрал.

0: Boy Next Door. Saturday and Dick.
1: Как будто ты не знаешь.

0: Вязко.
1: The semen.
0: Окутало. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
0: Да благословит их.
2: Van.
0: И прольет на них.
2: Come.
0: Да спустится к ним.
2: For master.
0: И имя ей будет.
3: Billy Harrington.
4: Да, выгляжу как...
3: Billy.
4: Обитал.

Put the pain in me, get the crap for me.

0: Yes, no.
1: Oh, I'm fucking coming.
2: И невыносим.
3: Dungeon Master.
4: Buddy.
2: Любимый заточ.
3: So horny.
2: Души.
3: Любим. Fisting.
5: Ass.
3: Любим. Fisting.
5: Ass.
3: Любим. Fisting.
5: Ass.
2: И поклюши.
5: Мы рады. Ass.
3: Boy. Boy. Boy. Boy.
5: Ass. Boy. Ass. Boy.
0: Fuck you.
2: Покойники, покойники, покойники.
0: Fuck you.
2: Покойники, покойники, покойники. А кто увидит
3: ass,
2: тот сразу
3: убит.
2: И для кого-то
3: latex gloves
2: запахнет. А кое-что мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи, к нам не подходи.
3: Do anal.
2: Мы
5: ass,
3: boy, boy, boy, boy.

0: занимаемся игрой. В нашей победе ни тени сомнений.
1: Как
0: у меня на груди это связь.
1: Do anal.
0: Ты и без
2: Wee-wee.
0: Узнаешь
2: this bondage.
0: Ты один, потому

fucking dungeon master. Bad cops. So horny.

0: some dick. Swallow semen.
1: Что такое? Разогнался. Поворачивай. Тут всего лишь пару станций.
2: Fifteen 300
0: Semen.

0: boys.
1: Откуда, блядь, пока не понял. Специально для music, слушайте мой рифм.

sleep.

0: Минералин.
1: Семен Орсенс.
2: Пламя.
3: Красная мука.
0: Anal.
3: Бывало, курили донской.
0: Back up. Fucking coming.
3: Тот, кто знает, что когда-то по правилу плевать на детали. Просто.
0: Love.

0: Обнимет, закопает.
1: Bondage, yes.
0: Закинет.
1: Dungeon master.
2: Ask.
0: Поймают все эти наши
2: семена.
1: Swallow my

0: Сисинг.
1: Вижу лицо незнакомое.
0: Сисинг.
2: Don't stick fingers.
3: Что же ты натворил?
0: And
4: fucking coming.
0: Boathouse. Master. Dungeon.
4: Fucking coming.
0: Boathouse. Master. Dungeon.
5: I'm an artist.

Время делать быть довольным.

0: dungeon. Do anal.
1: Six hot loads.
0: Horny.
1: Horny.

0: Dick.
1: Fucking deep.
0: Dick.
1: Dick.
0: Dick.

mit. Yoga, the war, it's a far-reaching storm. No, no, no, no.

Я обретаю семена. Моя жизнь. Была попья. Когда

0: Warning.
1: Bruxos.
0: Ain't no virus.
1: Edu.
0: Gay.
1: Pra compartir.
0: Group.
1: E a britar.
0: Bondage.
1: E a testing.
0: Ain't no harm. Sex.
1: Magis.
0: Sex.
1: Is
0: love. Love.
1: Rajus pra twiwi. Play it for.
2: Ask pra twiwi.
1: Емуть pra twiwi. Засусь pra twiwi. Если нет.
0: Dungeon.
1: Значит нет.
0: Ain't no.
3: Семен.
1: Все мои братки.
0: Stay horny.
1: Об этом в курсе. Сидят.
0: Horny.
1: Покупает
0: Latex.
1: Я обретаю
3: семена.
1: Я получаю
0: Bugs. Sex.
1: Моя жизнь
3: Swallow.

0: is coming.
1: Master. Love is this night. Vision. Backups. Ain't no.

Thank you.

are in the midst of crisis. Nico Doga is at war.

0: Brothers, I, Billy Harrington, stand here today.
1: Come on.

0: in my funky ass.
1: Что в моем так много
0: Dicks.
1: Точно так же, как и в вашем, заставляет нас строить этажи, чтоб казаться, но за стенами все так же просят. Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что не я, не ты, но

Я знаю, что в моем Dungeon. Так много Slaves. Точно так же, как и в вашем, каждый день заставляет нас строить этажи, чтоб казаться Boss. Но за стенами все так же Maggots. Просят Отчаяние в глазах Bondage.

Allez, allez, allez.

0: как?
1: Я не отпущу, иди.
0: Так.
1: Проходит медленно,
0: как? So horny.

endured the lash of the spanking. Jesus. Fuck you!

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass. $300.

$300 finger in my ass. $300. $300 finger in my ass.

0: Полистаю нет, посмотрю. Spanking. Что меняет все? О! Позову из нижней. Full master. Что стучит? Иди. Fuck you! Пять минут. Сижу, думаю, но опять ничего не придумаю. Я.
1: Boy next door. Я. Swallow cup. Я. Do you like what you see? Rolling sock dick. Fitting that fucking D. Website. Fuck you. Fuck you. Rolling sock dick.

0: Одной
1: был Ал. Был Ал как семеночки. У долго-долго сосавшей девочки. Был Ал как в костре.
2: Boy next door.

0: Порвется
1: ass
0: bitch. По мрамору будет выстрел, на пол отскок. И фонтаны шеи ебашит в глаз. Все стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая, не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь, и я в то подводное, в котором я и... Да, я бандит, я и бандит. Я в 93-м, под летний день. Эх, парняги из...

Очнувшись, я грузанулся, опряжившись в дек. Жизнь тут мягка и плавна, но не хватает. Они здесь типа все поют и так. И в основном мне нравится их позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я...

0: nervous.
1: Man, fisting.
2: So horny.
0: Копчу.
1: Bad cock.
0: Нет, не все мертвое неподвижно. Например,
1: Man.
0: Я в космосе, и я ебать прекрасен.
2: My cock.
0: Как заря.
1: Boy.